Ты приезжай нежно, пусть реже ты сильней, а рекла свой. Ты как любишь, куда лежишь, ир то очи горе. Как не судишь, это лажешь, а как лажешь, а лажешь свой. Чуй надо, дай Бог, не убей. Sad ili noć, da ljubiš ili da plačeš, sad ili to, tek malo ili ne.